0: на друку.
1: Так это ради майстри. Джорджо Мородер, его Chase оригиналу. Нового пута у новым Фред Фалке ремиксу. А сегодня он такое нечто. Что че нам речи? Лето е готово завершило. Что се мене тиче, и е. Ovo su Polo and Pen.